0: Кионизе паравегейн.
1: Песни для иностранцев.
0: Канхуй онс, ты и вайсинрен.